0: LRT klasika.
1: Шалом алейхем. Бай микрофон Ольга Угрюмова. Мергейбен ондебанайте йидише аудиция Унзер Вилне. Сегодня в нашей передаче «Искусство против антисемитизма». Выставка художественной студии «Арт Вилна» под названием «Мясча гивяномя». «Мы жили здесь, мы живем здесь». В Семи Литвы прошла выставка художественной студии «Арт Вилна» под названием «Мясча гивяномя». «Мы жили здесь, мы живем здесь». Это своеобразный художественный рассказ об истории и жизни еврейской общины Литвы. Инициатором открытия выставки выступил глава парламентского комитета по иностранным делам Ремигиус Мотузас. Вручая официальную благодарность одному из руководителей студии, члену правления Вильнюсской еврейской общины Элен Яновской, политик отметил: «В настоящее время, когда мы по-прежнему сталкиваемся с нетерпимостью и угрозой искажения истории, такие выставки приобретают еще большее значение. Поэтому я искренне благодарю художественную студию «Арт Вилна», которая уже более 10 лет ведет значимую творческую деятельность, ее создателей и руководителей за сохранение исторической памяти и поощрение диалога между разными культурами». Художественная студия «Арт Вилна» при Вильнюсской еврейской общине, возглавляемая профессором Евой Скауроне, была открыта в 2015 году и объединила членов общины, заинтересованных в содержательном досуге. Начало существования студии напоминало летний лагерь для взрослых на берегу озера. Занятия живописью, просмотр фильмов о художниках, беседы при свете свечей – все это создавало особую творческую атмосферу. После первых пленэров было решено организовывать занятия по искусству раз в неделю. Так и родилась художественная студия «Арт Вилна». О выставке, творчестве, а также о жизни в наше непростое время я беседовала с Элен Яновской, профессиональным фармацевтом, талантливой художницей, ювелиром и добрым гением художественной студии «Арт Вилна». Руководить, заведовать аптекой, заниматься творчеством, потому что ты себя не представляешь, да, свою жизнь без творчества. Вот как это все совмещать?
2: Ты хочешь, ведь я сказала правду, тяжело. Что касается аптеки, так это идет по накатанной, и как бы ты выполняешь ту функцию, которую ты знаешь, ты уже почти 40 лет этим занимаешься. Что касается творчества, то я, как всегда, всем рассказываю, это исполнение детских желаний. То есть я об этом пишу и говорю во всех интервью, которые были. Ювелирика уже стала тоже второй специальностью, потому что мы тоже отметили 20 лет этому всему. А что касается творчества в плане рисования, не знаю, там, искусства, то так просто получилось. И там такая команда, что главное направить. Они сами все сделают. И, кстати, вот что касается выставки в Семе, то я была просто замыкающей. Это все сделала Соломея Рибакеня, и это была ее инициатива. И просто мы не сказали «нет», и организовали эту выставку. Но весь подготовительный этап всего этого, конечно, делала Соломея, уже там отбором картин, там курировала все это Ева Скауроне. И мне оставалось только поставить последний шаг, посмотреть. А, нужен Боря Кирзин, знаешь, из этой серии. Времени катастрофически не хватает. И, конечно, если бы не финансовый вопрос, то давно бы были помощники, давно была бы другая ситуация.
1: Элин, выставка называлась «Мясча гивяномя». «Мясча гивяно».

0: и гидянами.
1: Оль, смотри, это назывался цикл. Мы начали с первой выставки, которую мы сделали, я так боюсь сказать, наверное, 6, может быть, лет, может быть, 7 уже лет назад. И первая выставка наша так и называлась «Мяс ща гивяноме, мяс ща гивяноме». И потом, когда... Мы же не только рисуем еврейские мотивы, но поскольку это все равно арт Вильна, и поскольку это вильнюсская еврейская община, и начиналось все оттуда, мы решили, что мы сделаем цикл выставок с этим названием. И поэтому, когда встал вопрос, что мы выставляемся всеми, мы ничего другого, как еврейскую тему, не могли, ну, как бы не представляли себе, потому что мы представляли себе вот еврейство, да, то есть какое-то количество. И поэтому цикл вот этих выставок «Мяща гивяноме» осталось под этим названием. Выставка — все. В выставках есть улицы Вильнюса, выставка есть какие-то традиционные картины, там молитва, шаббат, праздники и так далее, и так далее. И поэтому это все связано, что мы жили много лет в Литве, и мы до сих пор здесь.
0: А что для тебя значит благодарность? Инициатором был Ремигиус Мотузас. Что для тебя значит вот то, что заметили?
1: Во-первых, получила не я. То есть давайте начнем с того, что я просто приняла благодарное письмо от Симунаса студии, как бы Арт Вильна. Мы очень много вложили, когда делали выставку в Еврейском государственном музее. Мы считали, что веха непрофессиональных художников, которые очень взрослыми пришли и взяли, и очень многие, кто вообще никогда не писала, вдруг начал это, что то, что нас не стесняются показывать в Еврейском государственном музее, это было вот ах! Так вот, второй «Ах!» — это 7, потому что картины за это время стали достаточно профессиональными. И не стесняясь, Ева Скороня, будучи ректором Академии художеств, она не стесняется выставляться вместе с нами. Это для нас достаточно большое. А по поводу «заметили»? Да, наверное, нас заметили. Тяжелое время. То, что мы сделали еврейскую выставку всеми при сегодняшней ситуации — я считаю, что это маленький шаг к искоренению антисемитизма даже в Литве на сегодняшний день. После, выходя из Сейма, мы даже там разговаривали с министрами Симунасами, которые были, мы сказали, ну что дальше? А дальше мы хотим Кнессет, да? Ну, то есть для меня это достаточно, даже как объяснить. Есть признание. Не просто картины, которые рисуют художники, а есть признание. Первый раз, я считаю, это было признанием, когда Ева выставилась со своей персональной выставкой, а в соседнем зале были мы, и всюду писалось, что она наш куратор, и для ректора Академии художеств. Для нас это было вообще... И второй раз это был музей, и я считаю, что Сейм это уже сейчас. Мы можем говорить о том, что мы достигли вот определенного уровня, когда мы можем выставляться на таких площадках.
0: Что людьми движет в неспокойное время, когда масса забот, дети, внуки, мужья, семья, и работа, да, и находить время для творчества? Это своего рода терапия, это поиск себя.
1: Это все вместе. Это поиск себя, потому что, я так скажу, каждый пришел в студию по разным причинам. Кто-то учился когда-то в художественной школе, потом рутина затянула, а мы все продукт 90-х, то есть мы тогда были молодые, сейчас мы уже. И когда все стабильно, когда у тебя либо пенсия, там, я не знаю, либо там все хорошо на работе, да, ты возвращаешься к тому, чего ты хочешь. Кто-то пришел, потому что жена, не зная, что тебе подарила этюдник, а сегодня выясняется, что человек просто один из ведущих художников у нас в студии. Это Сережа Лисер. Кто-то очень хотел рисовать, но никогда не доходили руки, это как Женя, да, с Леной. То есть у нас каждый пришел и...
0: Со своим багажом.
1: Каждый пришел со своими желаниями. Я пришла, говорю, это у меня детская мечта, научиться рисовать, и стать ювелиром. Ну, то есть сначала я стала ювелиром, потом начала рисовать. И делать украшения, даже не ювелиром. И сегодня это, конечно, уход от реальности. Для очень многих наших уход от реальности. Потому что когда ты сидишь дома, когда ты смотришь, что транслирует телевизор, когда твои родственники в Израиле, если не дети и не мамы,

0: Да, как у нас. Когда ты... Ну, лучше я пойду порисую. Это своя... Ну да, терапия. Это немножко уход от вот этих своих страшных мыслей. Если вернуться к выставке всеми, то это реально надежда. Знаешь, мы пару недель назад до выставки мы съездили Щедува по крою Шауляй. И, конечно, приехав в мемориал Щедувы, мы задали себе этот единственный вопрос. Ну, что же произошло? Мы тысячелетиями жили рядом. Ну почему? Так вот, когда, вернувшись, нам предложили сделать выставку в Сейме, у меня лично появляется надежда, что второго такого раза не будет, что это никогда не повторится. Даже несмотря на то, что... Даже. Что антисемитизм, он есть, он никуда не денется. Вот, но это для меня лично, и эта выставка, и эта студия, и возможность выставляться, и находиться, это надежда на то, что, ну вот, что второго раза не будет.
1: Лен, скажи, пожалуйста, а что для тебя значит еврейство как таковое? Твое еврейское происхождение, твоя еврейская семья?
0: Ну, это сложный вопрос, Оля, я не знаю. Я никогда не задумывалась. Понимаешь, мне повезло, как я говорю, мне повезло больше, чем кому-то другому, да? То есть, когда ты рождаешься еврейкой в еврейской семье, ты никогда не задумываешься. Ты еврейка. То есть, я не пытаюсь принять другую религию, не входить. Я имею абсолютно в девичестве, да, русское имя, русское отчество и русскую фамилию. И, наверное, не очень еврейскую внешность. Я никогда не скрывала свое происхождение. Ну, так получилось, что мы никуда не уехали. Ну, так получилось, что у меня испокон веков здесь жили все мои родственники. Ну, это моя жизнь. У меня другой жизни не будет. Человек должен во что-то верить. То есть для меня это, наверное, вера. Может быть, даже не в избранность, но вот в то, что вот еврейский народ вот как помогал всегда ему Бог. Ну, то есть человек должен к чему-то... Я считаю, что человек — это стадное существо. И... ты должен куда-то приткнуться, ты должен во что-то верить. Вот я, наверное, так для меня. Но, честно говоря, я никогда не задумывалась, когда я настолько неотъемлема с моей семьей. Я с возрастом, то есть, будучи моложе, я еще там не обращала на каких-то внимания. А став старше, я такая же, как моя мама и бабушка. Когда моей 9-летней внучке появляется какой-то друг, я автоматически спрашиваю: еврей? Ну, образно говорю. Я шучу, конечно, но вот эта вот ассимиляция, она, ну, до сих пор не ассимилировалась. Ну, и вот это для меня и есть. Ну, мы гонимы были за свою веру и за свои эти какие-то взгляды на жизнь. Ну, и мы другими не будем. Не спасет. Знаешь, вот эта вот русская пословица по поводу «бьют не по паспорту, а по морде», вот она реальная. Ты можешь креститься, выкреститься, поменять религию, уйти в индуизм. Я не знаю, что делать, что хотел, там, кришнаизм. Но тебя эта кара вот этого вот еврейства, она тебя настигнет. И тогда лучше жить с ней.
1: А можешь ли ты представить свою жизнь без еврейских праздников?
0: Не очень. Я не могу, хотя бы потому, что это... уже сейчас возможность сохранять традицию. Ну, то есть пусть не читать на Песах о году там с утра до вечера, но сесть за стол и съесть бульон с галками и отломить мацу, ну, то есть нет, наверное. Не могу. А тогда что делать? Понимаешь, в еврействе, ты же знаешь, да, что в еврействе все праздники – это часть Ветхого Завета, это часть нашей культуры. Поэтому если ты уже во что-то веришь или ты что-то этим занимаешься, ну, так и праздники, соответственно. Не могу.
1: В твоей семье сохраняются какие-то традиции? Как дочка, как там внучки относятся?
0: Ой, ты понимаешь, что получилось в моей семье? Не вдаваясь там в большие подробности, но, как я говорила, мы все продукты 90-х, да? Ну, то есть, образно говоря, мы приходили в еврейство вот тогда. Мы пришли в общину молодыми, потому что это было возрождение. Наши дети, то есть конкретно моя дочка и ее муж, они уже выросли в традициях. Они выжили в лагерях, они выросли в еврейской школе, в еврейском садике, в еврейской школе. Они нас учили этим традициям. Они учили, что надо делать. Мы у них учились, они принесли это в дом. И поэтому получилось, что мне ничего не надо сохранять. У меня как раз вот дочка, да, Дина,

0: ее муж, моя сватья, и девчонки, которые продолжают ездить в лагеря. Просто там не были в еврейских, может быть, школах и садиках, но все равно как бы это дух никуда ты не день. Знаешь, трудно отойти от... Трудно отойти от фамилии. Ну, вот образно говоря. Понимаешь, если ты принимаешь это, то это ты уже принимаешь, у тебя по-другому не может быть. Хотя друзей... Знаешь, я тебе расскажу, у нас есть очень интересная, смешная история в связи с праздниками и не с праздниками. У нас есть друзья, она православная, он католик. И мы последние, наверное, лет 20, ну, может быть, чуть меньше, празднуем у них православную Пасху. Так, чтобы ты понимала, за столом православная только она. Муж, понятно, как бы муж католик, остальные все евреи. Это вот к разговору о том, как мы живем. Когда она приходит к нам в дом, так это понятно, да, о чем идет речь. Вот это как бы пример того, как сохранять. Она продолжает сохранять свое православие, она продолжает праздновать православные праздники. Но ее близкие друзья приходят из уважения к ней. Здесь происходит абсолютно то же самое. Ну как можно не отметить Пасху или как можно не встретить там какие-то вещи? И да, и у меня в семье, я говорю, поскольку они нас учили, так мы к ним приходим учиться тому, что нужно делать, какие у нас традиции, все. Мы перенимали уже у своих детей. Потому что они уже выросли, так сказать, в свободном варианте, они уже не боялись сказать, что они евреи. У них были лагеря, у них была община и школа, да. И судя по тому, что евреев не так много... В школе есть нееврейские дети, которые я всегда говорю, что ребенок, закончивший еврейскую школу, он должен в своей компании, даже антисемитской компании, громко сказать о том, я учился в еврейской школе. Для некоторых это караул. И он отдает себе абсолютно в этом отчет. И те, кто туда пришел, опять же, появляется надежда, что они уже да, будут другими. Воспринимают тебя не как вот иноверец, да, а как просто живущий в Литве человек.
1: Эля, а у тебя были проблемы с еврейством в советские годы?
0: Я не получила золотую медаль, потому что я еврейка. Я не поступила на медицинский факультет университета, потому что я еврейка. Но самые большие проблемы у меня были не вот такого уровня, а соседи. Я выросла в таком дворе, что с одной стороны у нас было бенкисы, я дружу по сегодняшний день. Это уже, подожди, правнучка? Это Игина дочка. Значит, правнучка уже. Потому что мы выросли, мы в люльке в одной. Это были друзья моего деда. А с другой стороны была тетя Маня, так условно, которая кричала «Ты жидовка!» и вызывала на меня милиционер. А милиционер приходил и говорит «Ну что, ну жидовка, ну что теперь делать? Что мне теперь?» Я говорю «Меня надо, говорю, наказывать или тетю Маню?» В школе у меня были... Я не могу сказать, что очень сильно, но было у нас в школе зацеп. Несмотря на то, что... Вот мне так тоже повезло. Годом старше или два года старшим все евреи, да? Два года младше их младшие братья, все евреи, а мы посередине по штуке в каждом классе. И о том, что у меня одноклассник еврей, я узнала после того, как я встретила через 20 лет с ним Израиль. Ну, то есть, понимаешь, да? Но зато у меня была другая история. У меня была история в Каунасе. Я заканчивала Каунасский медицинский. И вот там быть еврейкой было лучше, чем быть русской. Это была другая история. И это еще до перестройки.
1: А скажи, пожалуйста, как ты реагировала? Вот я просто вспоминаю свое детство, да, и какие-то выпады своих одноклассников. Вот я помню мое отношение, ну вот глупые люди, да, что с них взять? А, да, вот я такая, да, вот мы другие, но это, наверное, и классно.
0: Знаешь, у меня есть, я не знаю, даже хорошая черта характера, нехорошего. Да я даже не знаю, как сейчас сказать, я вообще пофигист по жизни. Я борцом стала значительно позже. В юности, там, скажем, там, в детстве я была из серии «Ну и ладно». В какой-то момент, поскольку я могла всегда прийти домой, встретиться с Евой и увидеть другую сторону, я всегда смеялась, меня Евка... Мы пошли праздновать Рождество, мы делали подарки на Рождество, а на Пасху мы красили Маргучу. Это было самое лучшее занятие. Поскольку всегда было куда прийти, ну что делать? И Поэтому как-то я не могу сказать, что я очень помню или ношу обиду. Я знаю людей, которые эту обиду не прощают. Другой разговор, что о том, что бенкисы были спасателями, я узнала уже, будучи достаточно взрослым человеком. Я застала еще бабуню, как они ее называют, да, да, да. Но о том, что она вот такое активное участие, вся ее семья к этому имела, я узнала очень взрослым человеком. Там больше моя мама переживала за то, что меня там где-то жидовкой обозвали. Сначала, наверное, еще не понимали, чем это грозит, а потом, когда выросли, ну, неизбежность. Я тебе расскажу такую очень интересную историю по поводу иллюстрации еврейства в Литве, вот как вот современная иллюстрация. Много лет назад, если ты помнишь, я не помню, кто тогда был мэром Вильнюса, Щемащус, по-моему, был Штетл. И тогда с Эллой, две Эллы, да, тогда, нам предложили поработать Штетлем-ювелиром. Ну, не могло быть, конечно, женщин-ювелиров, но ломбард, что мы там делаем? И, значит, стоим мы в этом павильоне, где написан ломбард «Скупка золота». Там мы очень долго выясняли, а что тут одеть? У нас что с национальными костюмами? Кто-то сказал, ну, так вытаскивайте каракулевые шубы. В общем, мы стоим. Мы стоим, конечно, все разговариваем. Там много очень было. Там был антиквар на другой стороне, правда, не еврей. Но антиквар как бы сидел. Там набивались подушки, здесь селедку продавали. Ну, то есть это был Штетл. И уже, наверное, а это был Козюкас, и это еще рано темнело, и это было достаточно холодно, это март месяц. И вдруг мы, значит, я не помню, Элла, была ли Элла, но то, что была ее дочь, это 100%.
2: София.
0: Соня, да. И в это время вбегает женщина. Вот в полном смысле женщина, ну, трудно сказать чисто визуально по возрасту, но вбегает. Ты курте жидай. Ты породикин мантожидус. У нас такая пауза. Ну ты курте жидай, ну ты породикит ман. И тогда ей Соня задает вопрос: а что вы ожидали увидеть? Канопас, рагуст, ну что? То есть, понимаешь, о чем идет речь? Речь очень простая. С чем связан антисемитизм? Ты вообще в жизни не представляешь, как выглядит еврей. Для тебя еврей – это картинка. Это Моисей с рогами на храме, да? Да, на соборе. Что она хотела увидеть? И Соня поворачивается и говорит: я еврейка. Вот мама моя еврейка, вот ее подруга еврейка. И вот тут так, знаешь, раздвигаются руки, говорит: нягали будьте. А что нягали будьте? И с моей точки зрения антисемитизм – это вот и есть незнание. И еще вот к этому всему еще один разговор. Да? Вот я же общаюсь с людьми каждый день, я же за прилавком. Кто по национальности? И дальше, не дожидаясь ответа, потому что я никогда не скрываю. Ну, вы не русская. Нет. Но вы и не литовка. Ну, нет. Вы не полька. Потому что у меня еще и польская фамилия. Ну, как бы вот по мужу, да? Нет. А кто? Я говорю, с сегодняшнего дня моя национальность называется «А кто?». Все вот эти выступления, которые происходят на 90% народа, которые там никогда не видели еврея, никогда не отличат еврея от любого другого. Ну, я же не хожу с париком, и, да, или мой муж не ходит в религиозной одежде, да, когда то, что рисуется на картинках. Я такой же человек, я хожу, я такая же, там, внешность тоже. Ну, согласись, что мы нетипичная еврейская внешность. Я в Грузии сходила за свою, и во Франции сходила за свою. И в Испании я хожу за свою, да, и в Италию. То есть у нас такая вот семитские вот эти все средиземноморские внешности, они вот такие... Что это? Если ты не видел, вот ты со мной разговариваешь, и ты не понимаешь, а кто? Больше национальности нет. И поэтому, понимаешь, есть кто-то, кто вкладывает вот в эти руки ложку ненависти и рассказывает, что вот эти люди тебя убивают. Они враги. Но ты даже их не знаешь, ты их не видишь. Ты даже не знаешь, как они выглядят. Ты не понимаешь, о какой реке идет разговор, о каком море идет разговор. Что вообще происходит? Почему Израиль, который никогда в жизни только защищался, никогда в жизни ни на кого не нападал, затеял эту войну, потому что лопнуло терпение. Вот лопнуло терпение.
1: Как вы с этим бороться?
0: Смотри, я вообще считаю, вот то, что я рассказывала, я по своему мнению считаю, что надо учить. Знаешь, у меня появляется странное желание, когда я читаю в Фейсбуке комментарии. Я понимаю, что 80% комментариев под любым постом из Фейсбука — это боты. Это, опять же, хорошо обученные люди, создавшие аккаунт

0: ты только для того, чтобы гадить. Но бывают, например, моменты, когда ты понимаешь, что там складывается живой человек. То есть ты можешь нажать и посмотреть, и проследить вот эту страницу, и ты видишь, что кроме ненависти к евреям, то есть кроме антисемитских выпадов, есть еще какая-то жизнь, да? Так вот, у меня каждый раз, читая вот эти комментарии, очень хочется пригласить этого человека на кофе. И знаешь, я думаю, что я... Готовьтесь, называется. Я когда-нибудь это исполню. Вот я жду вас в ресторане, грубо говоря, с 9 до 10.
1: А ты думаешь, такой человек придет?
0: Думаю, что нет. Но кто-то ж придет когда-нибудь. Но человек, получив такое приглашение, не просто там от еврейки, от члена правления Вильнюсской еврейской общины, он вдруг задумается. У него теряется аргументация. То есть в следующий раз, написав какую-то дрянь, он будет оглядываться, а не стою ли я рядом. Но у меня есть такое вот наивное понятие. Кто-то придет.
1: Ты влияешь, как ты думаешь, через искусство, да? Формируешь мнение о народе?
0: Думаю, что да. Но это не только я. Вот опять у меня, как смеются мои друзья, у тебя на каждую историю есть байка. Да, у меня есть байка. Много лет назад, работая в аптеке, заходит женщина с огромным агендовидом на шее. У меня, естественно, вызывает это очень сильный интерес. И мы начинаем говорить, и я понимаю, что она к еврейству не имеет вообще никакого отношения. Я говорю, у вас такой красивый агендовид. И она мне говорит уникальную вещь. Я на всю жизнь ее запомнила. Она говорит, слушайте, мне так понравилась эта звездочка, я решила ее носить. Звездочка на шее, для тех, кто не знает, что это такое. Ну, звездочка на шее. А рискует человек нарваться на того, кто знает, что это такое?
1: Что это за звездочка?
0: Я тебе скажу, это очень хороший пример того, что очень много наших соотечественников едут в Израиль, в Иерусалим, и как бы увидеть и храм Гроба Господня, это вообще очень, очень значимый для христиан место, и все это значимое христиан место, они же привозят оттуда сувениры, они привозят оттуда украшения. Они же рассказывают своим друзьям о том, что мы привезли из Израиля.
1: Да, но почему-то у многих не возникает такой мысли, что благодаря тому, что государство Израиль существует, сохраняются все эти христианские святыни. Потому что без государства Израиль, не дай бог, ничего этого не будет.
0: Ну, скорее всего. Вот опять же на вопрос, что делать, да? Учить. Ну, то есть я не могу пригласить антисемита со мной поехать в Иерусалим. Я не могу его привести в Газу и показать, где река, где море, где вообще что происходит, да? Ну, вот учить. Учить, рассказывать. И вот это все выставки, это все встречи. Об этом Щедува, об этом Девятый форт, об этом Еврейский музей.
2: Вы слушали беседу с Элен Яновской, профессиональным фармацевтом, талантливой художницей, ювелиром и добрым гением художественной студии «Арт Вилна» при Вильнюсской еврейской общине. Наша передача подошла к концу. Ее для вас подготовила и провела Ольга Угрюмова, звукорежиссер Лина Дайнене. Их данг алле цугерер, зайт гезунд.